0: всё.
1: Мёрча.
0: Больше не могу.
1: Мне ты агар შემიძლია. Агар ма интересებს.
2: Гербиан сапасури. Аляска.